0: ша-ша-ша-ша-ша-ша.
1: Мои Ильи, мои Григори, унди плекасма. Ильи, ту жака.
2: Бини, мама.
1: Григори, ту фака тромпета.
2: Бини, мама.
1: Шо трек латоба, бай.

0: ша ша ша.
1: Мой Ильи, мой Григорий, унди плекас мы. Ильи, ту жака.
2: Бини, мама.
1: Григорий, ту фака тромпета.
2: Бини, мама.
1: Шо трек латоба, мой.